лэгхаарх пник тингуумаалхан назвагэлгу куяавикарлуку тарлаакан асерлунитсаалэрхэник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаарат лиггуралхкат тингууманнаупут